0: 95 Beat.
1: Your day, your beat.
2: Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештан. Калс, Ромен и Мцвилищ.